0: This next song is a song I had the honor to record with the great American rhythm and blues artist Ray Charles.
1: Это следующая песня. Для меня было большой честью записать ее вместе с великим американским исполнителем Рэем Чарльзом.